Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

августа в календаре. Кстати, запрыгнули в последний летний месяц. Все меньше и меньше времени у нас остается до осени. Так что нет, не тратим его попусту. Звоним друзьям, встречаемся, побольше гуляем, загораем под жарким солнцем, устраиваем вечеринки у бассейна. В общем, делаем все, чтобы потом было что вспомнить. Например,

0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: московскому времени. Ну а прямо сейчас будем слушать любимую музыку на Европе Плюс. Предлагаю гуру электронной музыки Тиесто и Бриэнну Грейс, танцевальный трек Beautiful Places, и услышим основную тему игры Ark Knights Anfield One Republic. Give me something, не пропусти.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Келлин Харрис и Джейзи с треком Satisfy, еще мои краши, Миша Миллер, Алекс Вилея, хит Бам-Бам, и появится еще один парень из Норвегии, который смог свою музыку влюбить всю планету Земля. Алан Уокер с треком Broken Strings.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

планируется и кей-поп-музыка BTS Swim. А до финала часа с нами Джей Шон, Хит Райдед и Лоуд Лакшери, Эмили Робертс. Тема Love You For Life.

0: музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Вот Сори и услышим звездочку из Германии Лиани. Хит Stay.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Не забываем с собой Европа Плюс, чтобы в плане музыки был полный порядок. В ближайшее время услышим Джона Саммита, The Void, Джулио Чорч, свежую тему Shades of Blue, проект Шангай, классный хит La Luz и Зейна Малика, работу Die For Me через пару минут.
1: On s'est fait la promo.

0: Это Тима Белорусских, его история мысли на Европе Плюс. Как сказали бы музыкальные эксперты, малый повзрослел. Это, правда, не из него цитата, но, тем не менее, немножко Тима изменился, вырос во всех смыслах этого слова, стал более танцевальный, более жесткий. Мы такое любим. Из танцевального, ну, немножко жесткого тоже, послушаем Келвина Харриса. У него тоже много всего в творчестве. How Deep Is Your Love, так называется его работа, будет совсем не жесткая, а прекрасное, милейшее создание. Это Оливия Дин, ее история Man I Need. Мужчина, то есть джентльмен, который вам нужен на ближайшее утро, это я. Меня зовут Денис Романов. Буду вас радовать различной классной музыкой здесь, на Европе Плюс. Все скоро. Дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

история, новинка, бизарный Европе Плюс. Не знаю, как у нее получается спустя столько лет так классно звучать. Наша любимая бабушка, Мадонна. Мартин Гэрикс вместе с ней. Классика, танцевальная.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Впереди на Европе Плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Будет великая тема The Weeknd и Daft Punk I Feel It Coming. Класс, стиль. Мы такое любим. Еще любим Медузу и их танцевальную тему I Don't Wanna Go Home. И, конечно, любим джаз. Мы же любим джаз. Мы любим Рэй. Ее история Way is My Husband. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут. Дождись.

0: the sound. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра в Москве.

Это Джейсон Дерула, диджей Годжи, Мичико. Джейсон вообще, кстати говоря, официальный представитель лета в мире, амбассадор лета в мире и в России. Да, мы этого парня, конечно, любим, всегда его ждем у нас в гостях. И на Европе Плюс, конечно, ждем с его новыми работами, в том числе ждем, конечно, и другие темы, не менее крутые. Есть у нас команда Шаус, их классная, стильная хаус-история Only You. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings все этим утром уикенда. Буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем легкого дня, классного уикенда. Погнали!

0: 16-ю строчку, очень даже достойно. И, конечно, надо проголосовать за нее на europaplus.ru, чтобы он был выше и выше. До конца лета надо как-то до первого места ее довести. Она этого достойна. Надо проголосовать и довести ее до первой строчки. Так что заходи, мы тебя ждем на сайте. Еще ждем Кайго, Сталды Шоу, будет Али Фарбен с темой под названием Body Talk и многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь.

Боб Синклер, легенда танцевальная, да и не только танцевальная, Кайзер вместе с ним, I Can Wait, так называется их работа, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Танцы будут, естественно, у нас выходные дни как-никак. Лучше как? Никак не надо. Выходные дни, поэтому будем слушать Мэткон, их величайшую историю. Бэггин, в каких только версиях мы уже эту работу за много-много лет не послушали. Можно сказать, это классическая версия. Будет также Hertz и Purple Disco Machine, их работа Wonderful Life. И это версия 25-го года, танцевальная, от Purple Disco Machine. Все это скоро, все послушаем буквально через несколько минут на Европе+.

0: Классическая тема под названием «Бэггин» в конце этого часа на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки, будут Джонни и Федук, будет Нелли, The Bowser, BTS, будут хуже, слайд, кого только не будет. Лучшая музыка здесь на Европе+. Совсем скоро все послушаем уже в новом часе. Дождись.
1: Европа+. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет. Всем доброе утро. Депутаты призвали сделать все государственные услуги бесплатными для многодетных семей. С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост, и европейские языки у российских студентов теряют популярность. Подробности далее. Сенаторы опровергли информацию о том, что цифровой рубль является инструментом слежки за гражданами. Было подчеркнуто, что новая форма валюты создана для удобства людей и безопасности денег. Опасения, которые распространяются в интернете, не соответствуют действительности. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. С 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность операций с ними. Эксперимент по открытию кошельков на балансах банков может стартовать ближе к 2029 году. Депутаты призвали сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей, включая парковки, детские сады, школы, высшее образование и платные трассы. По их словам, многодетная семья в современных условиях часто ведет к уменьшению семейного бюджета, так как мама не работает, а отец один содержит всех. Поддержка должна быть комплексной. Также ранее в Госдуме предлагали давать многодетным выбор между землей и миллионом рублей. 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост. Теперь бензин и дизель можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика объемом до 40 литров. Общий лимит остается прежним, до 200 литров на автомобиль. Одновременно вести топливо в канистрах и газовые баллоны запрещено. Несоответствующая тара станет причиной недопуска на мост. Перевозка генераторов и пауэрбанков разрешена. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, уступая место китайскому, хинди, турецкому и фарси. Это связано с изменением внешнеэкономического вектора России. Образовательные программы вузов смещаются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией и странами БРИКС и АСЕАН. Студенты начинают изучать по два языка, обычно европейский и восточный. Знание делового этикета восточных стран также становится критически важным для бизнеса. И продюсеры невыпущенного фильма «Крепость» с Николасом Кейджем подали иск против Netflix на 105 миллионов долларов из-за кражи жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма из офиса компании. Диск был доставлен для внутреннего просмотра 15 июня, а через 10 дней Netflix сообщил о краже. В компании отказались возмещать ущерб, заявив, что авторы сами нарушили правила, не зашифровав диск. Авторы фильма приостановили переговоры с дистрибьюторами из-за опасений утечки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Дука. История лета такая актуальная, да? Все-таки лето продолжается, еще целый летний месяц у нас впереди. Напомню, что, ну, если кто-то потерялся, мало ли, бывает такое в выходные дни. Сегодня 1 августа. Мы продолжим это лето вместе с нами, конечно же, вместе с Европой Плюс. Мы вместе все, ребята, вы тоже с нами, надеюсь, будете. И сколько всего интересного впереди у нас. Например, даже утром, даже в уикенд у нас, например, будет гороскоп. Вместе составим планы на эти выходные. Послушаем самую лучшую музыку на планете Земля. Один из самых ярких артистов в рок-индустрии прямо сейчас. Это Доминик Файк и его история Baby Doll. Скоро на Европе Плюс. Лови!
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

Европе Плюс гороскоп на сегодня, 1 августа, Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплым чувствам. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения, так что вдохновляйтесь. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. Это надо всем, всем знаком посоветовать. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей личности.

0: Плюс «Бамбалея in my heart». Лучше не скажешь. Цитаты великих. Больше хитов, больше музыки впереди. In our heart. В наших сердцах, ребята, всегда он, этот парень. Это поп-рок суперстар Сомбер. 12 to 12, так называется его работа. Будет ли он и Калум Скотт? Еще одна поп-рок тема. Ну, там больше в поп, конечно. В направление больше, да, направлено, скажем так. Дует ветер. Послушаем их работу «Stay». Так она называется. Все это впереди на Европе+. Плюс. Все совсем скоро. Ловите.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
7: Но!
6: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдеж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
9: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
8: Сантехника «Ёж».
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «Сом» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит.

0: на Европе Плюс. Прямо сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Поп-рок тема от Evanescence. Bring Me To Life. Вот плюс-минус в таком же стиле продолжим. Будет еще одна пара топовых артистов, таких же классных, как Дженни и Тейм Импала. Это разы Bruno Mars, их вечный хит «Апати». Послушаем обязательно. Конечно, не забываем и про увеселительное мероприятие, которое нас ждут по будням, даже летом на Европе Плюс, потому что у нас есть летнее «У».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее «У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

0: команда Evanescence Bring Me To Life. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Джон Саммет, будет Сиэй, Шон Пол, Кендрик Ламар и Сиза, будет Келвин Харрис, будет Джекс Джонс, Me and My Guitar, его танцевальная тема, будет мистер Know It All от Эдди Суимса. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем. Доброе утро. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на 2027 год. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты для обмана россиян. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. Подробности далее. С сегодняшнего дня налоговые уведомления для физических лиц в России по умолчанию приходят в личные кабинеты на портале госуслуги. Об этом сообщило ФНС. Раньше для этого требовалось специальное уведомление в налоговую. Отказаться от такого способа можно, а тогда документы будут приходить по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Режим налоговой тайны теперь распространяется на документы, размещенные на госуслугах. Бумажные уведомления по-прежнему можно получить в налоговой или МФЦ. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ в 2027 году. В список из 40 программ вошли Рустор, госуслуги «Одноклассники», ВКонтакте, Дзен, также приложения Яндекса и Мессенджер Макс. Поисковой системой по умолчанию останется Яндекс. Большинство приложений уже присутствуют в действующем перечне на 2026 год. Новый список вступит в силу с 1 января 2027. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты, тему биометрии и дипфейки для обмана россиян. Это показало исследование. В отдельных чатах злоумышленники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать, например, за благоустройство или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Биометрия используется как предлог для срочного подтверждения данных. Массового применения дипфейков в России пока не наблюдается, но случаи уже фиксируются. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Артемьев, герой России, совершил 3 космических полета и 8 выходов в открытый космос. После ухода он сосредоточится на общественно-политических проектах. Корсаков совершил 1 полет, но его продолжительность составляла 195 суток. Это было в 2022 году. Обоих космонавтов поблагодарили за вклад в отечественную космонавтику. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Прыгуны в воду Григорий Иванов, Надежда Трифонова и Руслан Терновой, Екатерина Беляева взяли серебро в командных соревнованиях. Синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми в техническом дуэте, а Захар Трофимов – третий в сольной программе мужчин. Это первые медали России на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро на отметке 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: танцевальная, да и не только танцевальная, дэнс-поп. Суперзвезды, больше хитов, больше музыки впереди на Европе Плюс. Вообще, конечно, про дэнс-хиты напомню тебе, что сегодня вечером в 22:00 по Москве будет у нас наше крутое шоу «Ризи Дэнс». Так что, если нужен саундтрек танцевальный, конечно же, для уикенда актуальный, надо... стихами заговорит. В общем, надо слушать обязательно 100%, так что присоединяйся к нам в 22:00 по Москве. А еще послушай «Гороскоп», он будет скоро. Будет «Стромай», его история «Тусламе», будет «Темпер Сити» и поп-рок работы «Self-Aware». Все это впереди, все скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.

0: делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 1 августа, суббота, Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплые чувства. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника, как мы обычно все привыкли. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Это точно надо нам всем. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. О как! Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей любимой лени.

0: градусы. Их фанки поп-история на ресницах оказалась впервые на этой неделе, кстати, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. 35 место, голосую за нее, europaplus.ru, чтобы твои любимцы поднимались выше и выше. Они того заслуживают. Ребята, класс. Вайб присутствует летний, 100%. Еще есть классные темы, которые нас ждут впереди, мы их тоже послушаем. Кстати, за них тоже можно проголосовать в Еврохите, почему нет? Например, за Аве, Meet Me in the Dark, так называется работа, танцевальный хит. Будет Эбон и Халлоу, все это впереди, все совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение двух дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
5: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15%.

0: 20%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону +18 200. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

это группа Айова. Их история «Мы» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Мы все вместе будем слушать величайшую тему от Black Eyed Peas, их историю «Pump It». Будет акцент и Миша Миллер, «Don't Leave» или «Кайли», так называлась раньше эта работа, теперь «Don't Leave». Немножко обновленная. Миша Миллер делает вещи с старыми добрыми темами. Конечно, больше хитов и больше музыки ждет нас и впереди, уже в чате новом, но об этом чуть попозже.

0: тема Pump It в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Marshmallow и Portugal The Man. Будет Риана, Мадонна и Мартин Гэрикс. Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight. Уже любимая всеми тема танцевальная. Будет Дотан, будет Бруно Марс. Его фанки, поп-история, I Just Might. Все это впереди, все в новом часе. Здесь на Европе Плюс. Совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем, доброе утро. Правительство запретило майнинг криптовалют в ряде регионов, включая Москву. Турпоток из России в Шанхае за первое полугодие значительно вырос. И депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки надписи или картинки о вреде здоровью. Подробности далее. Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 32 года. Ограничение также вводится в городе Льгове, в некоторых округах Курской области. Решение принято по предложению мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Ранее майнинг уже был запрещен в 10 регионах, включая Республики Северного Кавказа и новые субъекты России. Вопрос энергопотребления остается ключевым при принятии таких решений. С сегодняшнего дня в трех пилотных регионах Ростовской и Тюменской областях, также Башкирии, стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР. Многодетные семьи, пенсионеры и студенты смогут автоматически получать скидки на проезд, покупки в аптеках и магазинах. Для участия нужно привязать карту к профилю на госуслугах, после чего система сама подтянет имеющиеся льготы. Данные пользователей остаются на портале. НСПК работает только с номером карты. В ближайшее время к проекту присоединятся аптеки, продуктовые магазины и другие участники рынка. Турпоток из России в Шанхай за первое полугодие вырос на 132% до 355,5 тысяч человек, сообщил городской департамент культуры и туризма. Россия опережает другие страны по темпам роста турпотока в мегаполис. Всего за этот период Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, что на 32% больше, чем годом ранее. В 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос также на 59%. Рост интереса связан с упрощением визового режима и расширением авиасообщения. Депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки предупреждающие надписи или картинки о вреде здоровью, как на сигаретах. Кроме этого, было предложено ограничить участие этих товаров в промо-акциях. По словам депутатов, производители используют образы, в том числе мультперсонажей, создавая иллюзию безопасности, тогда как эти продукты вызывают привыкание. Маркировка поможет информировать семьи о рисках. И нейробиологи из Франции выяснили, что знакомые запахи возвращают яркие воспоминания из детства благодаря особым клеткам в обонятельной системе мозга. Они формируются с первых дней жизни. Эксперименты на грызунах показали, что блокировка этих клеток стирает связь запаха с эмоциями. Исследователи связывают этот феномен Мадленки Пруста, когда вкус и запах вызывает поток забытых воспоминаний. Запахи действуют как точный пароль, совпадающий с тем, что сохранила память. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей и 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Portugal The Man, Phoenix. Их уже классическая танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим. Вообще разбираемся, что называется. Шарим в этой теме. В танцевальной музыке у нас много ее сегодня вечером. В 22.00 шоу «Резиденс». Обязательно послушай. Тебе наверняка понравится. Конечно, кстати, можно и прошлые выпуски послушать в качестве подкастов на europaplus.ru. Так что заходи. Welcome. Еще вместе с тобой прямо сейчас, буквально через 2-3 минуты, послушаем Тиесто, еще один легендарный музыкант. Тоже электронный, Beautiful Places, так называется его работа. Будет KDDK и One and Two, так называется его трек. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
7: Сантехника Ёж.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
13: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Джей Годжи, Джейсон Деруло, Мичи Кон на Европе Плюс пробираются потихонечку, но пробираются выше и выше к нашему первому месту, к вершине чарта Еврохит Топ 40, занимает прямо сейчас 14-ю строчку, очень даже достойно. Это всего-то за пару-тройку недель. Больше хитов и больше музыки впереди наших любимцев, конечно же. Ну, кстати, про Джейсона, конечно, надо его поддержать. Я думаю, что в России у него большая группа поддержка любителей, любительниц. А то, конечно, если так, то заходите, голосуйте. И слушайте, дальше Сабрина Карпентер, ее история Tears, будет Алан Уокер и Broken Strings. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97 29 39.
5: Лето.

0: Это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Правильное решение. «Ломбард Сапфир». Хорошие условия. «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: И только самая крутая музыка на планете Земля будет поп-рок-суперстар Алекс Уоррен. Его работа «Fever Dream». Будет немного танцевальной музыки, я бы даже сказал драм-н-бейса. Это Элла Эндерсон и Руди Ментал «Alibi». А еще «Alibi» и «Bye-bye-bye». Это NSYNC, величайшая поп-группа, поп-команда, их работа «Bye-bye-bye». Бойз-бенд с самим Джастином Тимберлейком во главе. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северная Осетия отмечает национальный праздник Задалеск-Кинана. Для пассажиров общественного транспорта во Владикавказе действует скидка на проезд, а завтра на площади Свободы состоится закрытие этнофестиваля РОН-2026. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: В Северной Осетии сегодня отмечают один из самых почитаемых праздников – Задалеск-Кинана. С 2023 года указом главы республики Сергея Минеева этот день официально стал национальным праздником. Он посвящен памяти легендарной женщины, которая, согласно писанию, в XIV веке после вторжения в Аланию войск Тимура собирала и уводила в горы в безопасное место осиротевших детей из многих осетинских фамилий. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу августа. С сегодняшнего дня во Владикавказе для пассажиров общественного транспорта действует скидка 8 рублей на проезд. Акция продлится до 30 ноября. Как сообщает профильный комитет, стоимость будет снижена при оплате картой МИР, загруженной в смартфон. При бесконтактном расчете через мобильные сервисы скидка применяется автоматически. Подключение к интернету для этого не требуется. Отмечу, предложение действует в автобусах и трамваях города, оборудованных бесконтактными терминалами оплаты. Жители Северной Осетии могут пройти бесплатное обучение в рамках пятого сезона проекта «Школа фермера». Набор открыт по двум направлениям – организация фермерского хозяйства и фермерское рыболовство. Занятия пройдут на базе Горского государственного аграрного университета с участием экспертов и представителей агропромышленного комплекса. Курс бесплатный, рассчитан на 2,5 месяца. Подать документы можно до 10 сентября. Подробная информация на официальном сайте Горского ГАУ. Добавлю, за время работы программы подготовку прошли 120 человек. Завтра во Владикавказе на площади Свободы состоится закрытие 4-го всероссийского этнофестиваля РОН-2026. Как сообщают организаторы, в программе мастер-классы, нардские игры, интерактивы для детей, дефиле-показ, который объединит около 20 дизайнеров и брендов, а также галоконцерт с участием всемирно известного этномузыканта Олены Уттой. Начало в 16:00. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Оксан из АПАЮ. Классная тема, танцевальная летняя, лето 2026. На моей памяти вообще первое такое лето, когда много классных хитов борется за звание лучшего, по нашему мнению, конечно, Европа Плюс. И Мизма, вот тебе история его. И The Bouse есть, Another, да, Talk to You, даже Федук и Джонни. Их летняя тема. Все, вот как-то все звучит по-летнему, все звучит стильно. Мы все это, конечно, любим, естественно, все послушаем. Сегодня, в этом часе, в следующем часе, когда-то, но будет один из треков 100%. Пока, еще одна классика, точнее, еще одна танцевальная тема, на этот раз классика. Это братья Бенасси, Hit My Heart. Будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок тема Stay. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас на Европе Плюс. Все еще в топе в нашем чарте Еврохит ТОП-40, но позиции чуть теряет, но все равно в двадцатке лучших, 18-я строчка. Это замечательный результат для такой прекрасной работы. Если тебе она по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Если хочется еще больше прекрасного, то вот тебе Ариана Гранде и не менее прекрасный The Weeknd. Их работа «Love Me Hard» послушаем. Будет «Tokyo Hotel» и «California Nights». Все это впереди, все послушаем совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Hello Park» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: группа. Плавно окунем, перейдем и окунемся в поп-рок звучание. Будет Рэй Далтон, будет Blood Running, будет Summer Sun, как всегда актуально, каждое лето получается актуальная история от команды Texas. Кстати, про актуальное каждое лето. Есть у нас такое на Европе Плюс, конечно же, это летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Надо что-то говорить уже, да? Texas, ребята, Summer Sun в конце часа на Европе Плюс. Тема классная. Мы такую любим, конечно.
1: Summer Sun, кстати, здесь. Я уже на месте.
0: Да ну ладно, племянник.
1: Я вчера родился.
0: Ой, поздравляю!
1: Да, было дело. Ну ладно, это было вчера. Сегодня здесь дальше больше хитов и больше музыки. Будет Teddy Swims, будет KDDK, а еще Craig David и Sting, Rise and Fall.
2: Европа Плюс, K-Pop. Хиты, которые заряжают.

0: цели это должны мы сделать с вами, поэтому смело накидывайте планы, встречаться с друзьями, летними вечерами, классно проводить время, общаться и, конечно, слушать лучшие хиты этой планеты здесь, на Европе+. У нас впереди встреча с Charli XCX, Boom Clap, будет также The Second Voice, а еще John Sammy, DeWalt и Julia George, Shades of Blue. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой+.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: добавим еще больше хитов и больше музыки. Будет трио музыкальных продюсеров, их объединение Temper City, South Away. Добавим Tropical House от мистера Кайго. А еще снова заметки про наше лето от Джонни и Федука.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
13: Shake your body, no stop.

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: станции номер один России. Крутейшие ребята. Да, и у нас только такие играют здесь, на Европе Плюс. И все так же будет уже в часе новом. Welcome, приглашаю тебя. Впереди, как всегда, еще больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Hits.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северная Осетия отмечает национальный праздник «Задалеск-Кинана». Для пассажиров общественного транспорта во Владикавказе действует скидка на проезд, а завтра на площади Свободы состоится закрытие этнофестиваля «Рон-2026». Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: В Северной Осетии сегодня отмечают один из самых почитаемых праздников – Задалеск-Кинана. С 2023 года указом главы республики Сергея Минеева этот день официально стал национальным праздником. Он посвящен памяти легендарной женщины, которая, согласно писанию, в XIV веке после вторжения в Аланию войск Тимура собирала и уводила в горы в безопасное место осиротевших детей из многих осетинских фамилий. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу августа. С сегодняшнего дня во Владикавказе для пассажиров общественного транспорта действует скидка 8 рублей на проезд. Акция продлится до 30 ноября. Как сообщает профильный комитет, стоимость будет снижена при оплате картой МИР, загруженной в смартфон. При бесконтактном расчете через мобильные сервисы скидка применяется автоматически. Подключение к интернету для этого не требуется. Отмечу, предложение действует в автобусах и трамваях города, оборудованных бесконтактными терминалами оплаты. Жители Северной Осетии могут пройти бесплатное обучение в рамках пятого сезона проекта «Школа фермера». Набор открыт по двум направлениям – организация фермерского хозяйства и фермерское рыболовство. Занятия пройдут на базе Горского государственного аграрного университета с участием экспертов и представителей агропромышленного комплекса. Курс бесплатный, рассчитан на 2,5 месяца. Подать документы можно до 10 сентября. Подробная информация на официальном сайте Горского ГАУ. Добавлю, за время работы программы подготовку прошли 120 человек. Завтра во Владикавказе на площади Свободы состоится закрытие 4-го всероссийского этнофестиваля «Рон-2026». Как сообщают организаторы, в программе мастер-классы, нардские игры, интерактивы для детей, дефиле-показ, который объединит около 20 дизайнеров и брендов, а также галоконцерт с участием всемирно известного этномузыканта Улены Уттой. Начало в 16:00. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.

Отличного дня всем слушателям Европа Плюс. С удовольствием объявляю о старте нашего интерактивного часа. То есть при участии каждого из вас он будет проходить. Надеюсь, что вам есть что рассказать, кого с чем поздравить, или просто хотите напомнить о себе или передать добрые пожелания своим любимым и близким. Всем будем рады. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня суббота, 1 августа. Дозвониться в студию можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. Также принимаем ваши поздравления и пожелания в письменном виде, ВКонтакте, в группе Европа Плюс Владикавказ, или в мессенджерах можете написать их на номер 8-928-495-0102. В музыкальных планах в ближайшем будущем Тейм Импала и Дженни. Также в этом часе Камрад, Be Mine.

0: Plus.
1: Ну, а теперь уже пора переходить к вашим пожеланиям. Сейчас кому-то станет чуточку уютнее и светлее на душе. Итак, пишет нам Виктория. Здравствуйте, Европа. Передайте привет нашему родному и любимому Олегу. Хотим поздравить его с днем рождения. Желаем исполнения всех его задумок, планов, мечтаний. Ну и, конечно же, мы всегда будем рядом. Прекрасные поздравления. Давайте к ним присоединимся. Именинникам этого дня огромные приветы и лучшие пожелания от Европа+. Также привет, любимый Владик, мы на одной волне, ты и твоя ромашка. Вот такое сообщение. И есть еще сообщение от Карины. Хочу передать привет своей маме Марине, папе Артуру, сестрам Эвелине и Альбине. Люблю, целую, обнимаю. Всем, кто слушает нас сегодня с семьями, просто прекраснейшие пожелания, хорошего отдыха. Я надеюсь, что у вас сегодня выходной. Если по какой-то причине это не так, тоже не печальтесь, будем заряжаться любимыми хитами. Впереди Стромае и чуть позже Эйв.
2: Владикавказ.

0: Реклама.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Европа Плюс.
5: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, субботу, 1 августа. Овны, сегодня не место холодному расчету, только теплым чувствам. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик, пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья, это источник вдохновения. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. Рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей лени.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: А продолжаем далее взаимодействовать здесь, в рамках этого музыкального часа. Валерия Чернова зовут меня. Всем еще раз здравствуйте. Отдельные приветы тем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн и на сайте europaplus.ru. Ну и давайте посмотрим, кого и с чем сегодня можно поздравлять. Вдруг как раз-таки вам эта напоминалочка пригодится. 1 августа сегодня Международный день блюза, День замков из песка, День работника технической поддержки, День тыла Вооруженных сил Российской Федерации, также День горчицы, День смешного анекдота и День тульского пряника. Вот такое разнообразие. Выбирайте на свой вкус. Можно даже попробовать совместить несколько поводов для хорошего настроения или ваших пожеланий.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, прошел небольшой дождь, но больше вроде бы осадков быть не должно, но а ночью температура опустится до плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

13.46 во Владикавказе. Всем отличного настроения, бодрости духа, каких-то интересных идей, планов, конечно же, долгожданных встреч, когда еще как не летом и на выходных их спонтанно, быть может, даже организовывать, устраивать и проводить. Ну и напоминаю, что написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Подписывайтесь тоже, ваши пожелания не забывайте. Есть у нас очередные

И сообщения, приветы огромные отправляются самому лучшему на свете. Славику, родной, ты мой воздух, мое солнышко, моя любовь. Целую, твоя Вика. Передали. И есть еще одно сообщение. Европа, здравствуй. Я передаю привет себе и всем тем, кто любит жизнь. Смакуйте каждый миг от Динары. Динара, мы не знакомы, но я вас просто обожаю. Прекрасное пожелание, такой вот настрой на этот день, да и на все ближайшие. Действительно, всем вот именно такого ощущение влюбленности в жизнь и, конечно же, влюбленности в очередные хиты, которые уже готовы прозвучать. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс. Владикавказ онлайн.

0: Время попрощаться до нашей следующей встречи. Здесь же на Европе Плюс. А произойдет она сегодня вечером. Пока что всем желаю приятного дня, хорошего отдыха, ну или как следует потрудиться в зависимости от обстоятельств. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь еще появится Джонни. В новом часе слово Максу Филину. Ну а с 16 до 18.00, если кто-то вчера пропустил, будет повтор нашего гороскопа хит-парада. Супер, конечно же, горячего и зажигательного Еврохит ТОП-40. Поэтому не пропустите и до скорой встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: между прочим, самые красивые, самые романтичные планы на летний сезон 2026. Найти и встретить того самого человека, рядом с которым замедляется время. Если у вас такой человек уже имеется в наличии, тогда просто его, да, не потерять, не отпускать и сохранить то прекрасное, что есть уже прямо сейчас. Ну и, конечно, добавить больше хитов и больше музыки. Впереди с нами классная танцевальная тема Supernova Love Type Дэвида Гетты. Будет такой прыгучий гитарный риф от Доминика Файка, Baby Doll, а еще впереди хит этого лета. Hello, the sun is up, where are you? От Мизмо.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Гигабайты минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северная Осетия отмечает национальный праздник Задалеск-Кинана. Для пассажиров общественного транспорта во Владикавказе действует скидка на проезд, а завтра на площади Свободы состоится закрытие этнофестиваля РОН-2026. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: В Северной Осетии сегодня отмечают один из самых почитаемых праздников – Задалеск-Кинана. С 2023 года указом главы республики Сергея Минеева этот день официально стал национальным праздником. Он посвящен памяти легендарной женщины, которая, согласно писанию, в XIV веке после вторжения в Аланию войск Тимура собирала и уводила в горы в безопасное место осиротевших детей из многих осетинских фамилий. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу августа. С сегодняшнего дня во Владикавказе для пассажиров общественного транспорта действует скидка 8 рублей на проезд. Акция продлится до 30 ноября. Как сообщает профильный комитет, стоимость будет снижена при оплате картой МИР, загруженной в смартфон. При бесконтактном расчете через мобильные сервисы скидка применяется автоматически. Подключение к интернету для этого не требуется. Отмечу, предложение действует в автобусах и трамваях города, оборудованных бесконтактными терминалами оплаты. Жители Северной Осетии могут пройти бесплатное обучение в рамках пятого сезона проекта «Школа фермера». Набор открыт по двум направлениям – организация фермерского хозяйства и фермерское рыболовство. Занятия пройдут на базе Горского государственного аграрного университета с участием экспертов и представителей агропромышленного комплекса. Курс бесплатный, рассчитан на 2,5 месяца. Подать документы можно до 10 сентября. Подробная информация на официальном сайте Горского ГАУ. Добавлю, за время работы программы подготовку прошли 120 человек. Завтра во Владикавказе на площади Свободы состоится закрытие 4-го всероссийского этнофестиваля РОН-2026. Как сообщают организаторы, в программе мастер-классы, нардские игры, интерактивы для детей, дефиле-показ, который объединит около 20 дизайнеров и брендов, а также галоконцерт с участием всемирно известного этномузыканта Олены Уттой. Начало в 16:00. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: последний месяц лета. Сегодня 1 августа. Включаемся в лето еще более активно. Успеваем сделать все, что не успели сделать за это лето. И, конечно, настраиваемся на суперхиты здесь, на Европе Плюс. Впереди с нами музыкальный проект Temper City. Это объединение трех музыкальных продюсеров. Ребята представят работу Southaway уже через пару минут. Еще впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, а также наш красавчик Краш и просто хороший парень Джастин Тимберлейк впереди. Cry Me a River.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сейчас в неком роде Fever Dream лихорадку, если бы, например, проснулся, а сегодня 1 сентября, скажем, а не 1 августа. Так что, ребята, да, скажите спасибо. 1 августа сегодня, до 1 сентября, еще целый месяц, можно много классного всего сделать и провести время за этот последний финальный месяц лета. Так что делайте это, загадывайте желания, стройте планы. И, конечно, Европа Плюс будет вдохновлять вас на свершение под финал лета крутейшей музыкой здесь, на Европе Плюс. Дальше Айова, мы, также мы будем слушать Gorgon City, Imagination, а еще David Thames через пару минут Rain Dance.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: Европа+.ру. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: кому вы отдали свое предпочтение. В ближайшие два часа здесь на Европе Плюс наш чарт и Еврохит ТОП-40. Welcome!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: главных хитов недели. И напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, о том, что было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Причем уже 5 раз на первом месте BTS. Ну а на грани вылета сегодня хит, который бросает последние недели туда-сюда, то вверх, то вниз. Причем вот как раз на грани. Но, тем не менее, удержались сегодня в лучшей сороковке недели Европа Плюс Клан Карусели. 30-я неделя у нас в чарте. Ride.

0: Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. Напоминаю, твой выбор на europaplus.ru. И только что Эбен с космическим просто хитом Halo с 40 на 39 место. Ну а в самые ближайшие не пропускаем «Взгляд в будущее». Оценим трек, который только может у нас стать абсолютным хитом. И вспомним суперхит, который 45 недель держался в 2011 году у нас в чарте. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 38 на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: На 37-м Post Malone, Cold. С 33-го на 36-е Dave & Dams, Rain Dance. Забегая немного вперед, хочу сказать, что сегодня у нас будет несколько новинок очень крутых. Хотя почему забегая вперед? Вот, пожалуйста, прямо сейчас первая новинка недели. Группа «Градусы на ресницах».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: это неплохой старт на 35-м месте. Сегодня в Еврохит ТОП 40 Европа Плюс у группы «Градусы» на ресницах. Но, тем не менее, лучший дебют недели еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: С 30 на 34 за неделю «Кунгс Galaxy». Номер 33. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 25 на 32 за неделю. Bebe Rexha и Faceless, Your Legion. Ну а на следующей ступеньке 100% хитмейкер, авторитетный хитмейкер. Вот у него иногда спрашивают, как так получается у него писать такую музыку. А он отвечает, я просто беру гитару, наигрываю что-то. Так вот, собственно, и получается песня. И это его самовыражение. И он ничего не хочет менять. Bruno Mars, I Just Might.
2: 31 место.

0: месяца Еврохитоп 40 Beautiful Places. 31 на 30 место это Тиесто. А вот на 29-м эта ступенька у нас впереди. Ава, Meet Me in the Dark. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом «Stow» наконец-то обзавелся компанией. Одновременно будет и второй лонгплей. В трогательном сообщении в соцсетях певица призналась, что за 4 года, пока «Stow» ждал релиза, она успела пережить и сомнения, и надежды, которые и вылились в этот, цитата, «прекрасный дополнительный альбом». Особняк Шона Комса в Майами был продан за $55 миллионов. Рэпер купил дом в 2021 году за $35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефан, а соседний особняк пока остается за Шоном Комсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание. Выйти из тюрьмы Шон Комс должен в 2028 году. Стало известно, что Мэтью Хилли по полной программе оторвался на мальчишнике в Малибу. Он нанял кавер-группу, которая исполняла его же песни, и потом он сам вышел с ней на сцену. Во время трека «Sex» фронтмен 1975 даже нырнул в толпу. Напомню, свадьба Мэтью Хилли с моделью Габриэт состоялась чуть больше недели назад. Барай Кэрри готовит рождественское турне по Европе впервые за 8 лет. Певица выступит в Лондоне и Манчестере. Также она записывает новый материал и планирует переиздание фильма «Глиттер» к 25-летию. А вот релиз давно обещанного гранж-альбома «Someone's Ugly Dacha» пока откладывается.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400 и на сайте mayalegenda.ru. Застройщик ООО СЗ21. ОГРН 16626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: мы In The Dark с 35 на 29 место, то есть идет на подъем АВЭ. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Animal, это группа Cat's Eye. Кстати, соавтор трека не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Сам трек вышел недавно, 24 июля. Новый альбом Cat's Eye появится уже 14 августа.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Cat's Eye Animal. Наш взгляд в будущее сегодня. Трек, который вышел совсем недавно, но новый альбом Cat's Eye выходит 14 августа. Ну а в клипе на этот трек снялась не кто-нибудь, а сама Деми Мур. Cat's Eye Animal. Взгляд в будущее, хит или нет? Что думаешь? Расскажи, как есть в группе Rock Plus ВКонтакте. Ну а дальше у нас хит, который в 2011 году 45 недель уверенно держался в чарте Европа Плюс. Это Just Can't Get Enough. Это Black Eyed Peas.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas. Да, 45 недель, уверенные 45 недель в 2011 году у нас Еврохитов 40, Европа плюс. Ну а дальше мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов недели с 24 на 28. Zayn прямо сейчас. Die For Me.

0: Advance 8 за эти 7 дней. Zayn, Die For Me. Впереди номер 27. И здесь новинка недели. Лучший дебют еще только впереди. Ну а впереди у нас через пару минут Mizmo, Hello.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: На 26-й позиции Эжель и Солто Джамайкен «Бам-бам». Пятая ступенька. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Каждый твой вздох. Ну, Ване, конечно, желаем аншлагового концерта в Лужниках 2 августа. Идем дальше. Плюс 4 строчки. Джон Саммит. Прямо сейчас «Shades of Blue».
1: 24-е место.

Wizkid у нас в чарте в Еврохитов 40 за неделю с 21 на 23 место. А вот на 22-м лучший дебют недели Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Мадонна, которая как-то себе вот в нескольких словах сказала следующее, цитата: «Я жесткая, честолюбивая и четко представляю».

0: наш первый на сегодня Еврохит-прогноз, который мы ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшее время.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: продолжаем движение к вершине чарта Европы Плюс. Лучшие из лучших в ближайшие 60 минут. Ну и, конечно, не пропусти еще один очень интересный еврохит-прогноз. Он уже скоро. Все впереди. А вот новички остались в часе прошлом. Давайте вспомним.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Градусы на ресницах. Еще один дебют, 27 место, Мизмо, Hello.

0: Garrix Bizarre, номер 22. А вот их мы сегодня не встретим. Ёлка проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Беовулф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: 14 недель в Еврохит ТОП 40, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов. Vertigo, Avalon Rockstan. Номер один. BTS. Swim. Пока номер один. Посмотрим, смогут ли сегодня BTS удержаться на вершине. Ну, давайте все по порядку номеров. И сейчас экватор, 20 место. Здесь хит, который в 18 неделе у нас в чарте добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну, а сегодня на 20-м Боб Синклар и Кайза. I can wait.

0: Хит ТОП 40.
1: 18 позиция, моя Мишель. На малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: С 23 на 17. The Bowser, Magnetic. 4-я неделя в чарте и 16-е место сегодня. Another Talk to You. 4-я неделя в чарте. У следующего хита в 4 раза больше. 16-е, да. С 13 на 15 место Леон и Калум Скотт. Прямо сейчас. Stay.
0: 15-е место.

0: за неделю с 12 на 14 место. То есть плюс 5 строчек. Плюс 5 строчек, отлично. Джейсон Деруло, который абсолютно убежден в том, что если вот, думаешь, что всего уже добился, то-то и можно, и нужно даже немножко оступиться и пойти даже назад. Что касается него самого, то Джейсон говорит, что всегда, всегда двигается только вперед и всегда стремится к совершенству. Ну что ж, верится охотно.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 13 Алан Уокер, Broken Strings. С 10 на 12 The Second Voice.

Музыка это безумие, она смешивает абсолютно разные жанры, она странная и вся такая разная. Вот так вот говорит о своих хитах Доминик Файк, Baby Doll в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
3: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29 33 66.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra.

0: поднялся на 10 место на этой неделе в Еврохитов 40 Европ плюс Джонни и Федук. Трек с характерным названием «Лето». Да, лето, лето, еще раз лето. Наслаждаемся летними деньками. Продолжаем наслаждаться летними деньками под лучшие хиты. Ну а следующий суперхит был у нас в чарте не только летом, но и во все другие времена года. 46 недель в Еврохитов 40 в 2011 году. Это Риана. Это SNM.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

своего лучшего периода. И 46 недель у нас в Еврохитов 40 на Европлюс в 2011 году. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. И релиз был совсем недавно, 24 июля. Это Дженни, Less Than A Lover. Много личного, как сказала сама Дженни, она вложила в этот хит, в этот трек. Текст написала и принимала активное участие в записи самой

0: наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европы плюс. Но, кстати говоря, вдохновением для создания этого трека, как говорит сама Жени, послужило именно лето. Вот так-то. Let's Add a Lover. Ждем в чарте Европы плюс. Дальше лучшие хиты этой недели. С 6 на 9 место перемещается он. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: 9 место.

0: Самое большое счастье, говорит Алекс Уоррен, для него, когда он видит лица людей и слышит, как они поют в ответ его песни на концертах, да, его любимая часть гастролей. 6-9 место Алекс Уоррен, Fever Dream, а вот на 8-м Marshmello и Portugal, The Man Phoenix. Но сначала самые заметные новости шоу бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Карен Делевинь признала, что лондонские концерты дались ей тяжелее всего. Более того, они продавались тоже плохо. Модель объяснила это нелюбовью соотечественников, назвав Великобританию строгим родителем, перед которым каждый хочет доказать свою состоятельность. Ради карьеры в Лос-Анджелесе она ненавидела себя и чувствовала себя уязвимой. Напомню, недавно Делевинь выпустила 2 сингла, а вот альбом выйдет позже. Чарли XCX признала, что новый альбом вышел случайно. Она хотела сделать паузу, но вдохновение настигло внезапно, и Чарли не смогла устоять. Релиз Music Fashion Film состоялся в пятницу 24 июля. А впереди у Charli XCX хедлайнерство на Reading и Leeds. Гастролировать же Charli XCX собирается с умом, чтобы не подорвать свое здоровье. Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, признался, что предстоящая резиденция на сцене Sphere в Лас-Вегасе одновременно и захватывает дух, и пугает. Он назвал площадку новым рубежом и признался, что они готовятся к этому шоу уже 1.5 года. Ранее группа расширила резиденцию до 24 концертов, которые пройдут с октября по март следующего года. Клип Psy Gangnam Style первым среди кей-поп видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам Psy продолжает выступать и одновременно руководить лейблом P-Nation.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность и временами небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ДК «Арктика».
7: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
8: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Homeberry все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
1: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: ремикса от Marshmello и Portugal The Man с 7 на 8 место. Но у следующего трека чуть было больше голосов на europaplus.ru. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: С 5 на 7 Терри Свимс, Mr. Know It All. А вот на 6 месте Медуза, Don't Wanna Go Home.

Да, он говорит, что с огромным трудом делает сэндвичи, а вот поп-музыкой занимается каждый день. Для него это привычно. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

врывается в тройку лидеров на этой неделе. Еврохитов 40, Европа плюс. Tambor City, Self-Aware с 9 на 3 место. Да, в тройке лидеров Tambor City, который явно не привыкает к группе BTS. Сегодня Swim уходит с 1 на...

0: за 16 недель пребывания в Еврохит ТОП-40 Европа Плюс 5 раз на первом месте. Но себя тоже неплохо. Сегодня тоже отличный результат. Вторая строчка BTS. Swim, swim. Ну а впереди уже самая вершина. Главная ступенька Еврохит ТОП-40. Но сначала давайте еще раз пройдемся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10 место. Джонни и Федук. Лето. Девятая ступенька. Алекс Уоррен. Fever Dream. С 7 на 8 Маршмелло и Португал The Man. Phoenix. Под номером 7 Тилли Свимс, Мистер Know It All. Шестое место занимает Медуза, Don't Wanna Go Home. Пятая строчка. Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Плюс 10, 14 на 4 место, взлет недели, Хюжель, Moving to the Sun. На третьем против девятого места неделю назад Timber City Self-Aware. С первого на второе BTS Swim. Если BTS с первого на второе, то этот хит со второго на первое наоборот прорывается уже третий раз на первом месте. 10 июля впервые, потом 17 июля. И вот сегодня номер один. Тим Импала и Дженни. Дракула.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Тейм Импала. Это Кевин Паркер, Тейм Импала и Дженни Дракила со второго на первое место. Кевин Паркер как сказал, что никто на самом деле не поймет твою музыку так, как ты ее понимаешь, даже когда рецензии отличные, позитивные, порой все интерпретируют немного иначе, немного не так, как ты сам это понимаешь. Тейм Импала, Дженни Дракила. Ну, а следующие итоги у нас через неделю. Поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускаем наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 18:00. Больше хитов, больше
0: музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Доброго и приятного вечера всем слушателям Европа Плюс. С удовольствием приглашаю вас в наш час активности, обмена любезностями, пожеланий и поздравлений. Ну и, конечно же, любимых хитов. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 1 августа, суббота. Дозвониться сюда можно по номеру 54777. А написать свои пожелания вы можете в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Или ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. В ближайших музыкальных Тедди Свимс. Также в этом часе группа «Градусы». Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой. Ну а на старте «Сибул» «Never Go Away».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: час.
1: А вот теперь уже время переходить к вашим поздравлениям и пожеланиям. Они могут оказаться здесь, если вы напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пишет нам Яна. Здравствуйте, Европа Плюс. Огромный привет всему Владикавказу, особенно моим лучшим коллегам и друзьям. Светлане, Лануси, Давиду и Сержу. Всем позитива и лучших выходных. Передали. Также привет у нас отправляется еще любимому мужу Марату. Пожелайте скорее скорейшего выздоровления от жены Илоны. Всем крепкого здоровья, лето на дворе, болеть, наверное, не самое подходящее время, хотя когда подходящее, лучше вообще не болеть, максимум просто брать паузы и набираться сил для новых подвигов и новых свершений. Впереди у нас очередная порция хитов The Bouse и чуть позже Calvin Harris.

0: Очередная порция пожеланий, приветов и поздравлений уже готова. Горячие пирожки практически. И сообщение от Полины. Привет лучшей подруге Алле. Скажите, что она лучшая подруга. Я ее просто обожаю. Ну и, конечно же, привет и вам, Европа Плюс. Спасибо огромное. Еще у нас есть поздравление, адресованное Станиславу. С днем рождения его поздравляют Елена и Екатерина. Желают здоровья, удачи, позитива. Мы тебя очень сильно любим. Именинником сегодняшнего дня, а сегодня 1 августа, как мы выяснили, лучшие пожелания от Европы Плюс. Конечно же, грандиозных планов, идей, фантазий, желаний. Пусть это все непременно реализуется. В скорых музыкальных планах здесь Зиверт. И также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но...
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
10: Международная 2В.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Европа плюс. Владикавказ онлайн.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, воскресенье, 2 августа. Овны, день предназначен исключительно для активного общения вне дома. Тельцы и звезды рекомендуют включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Близнецы и представители знака ждет эксклюзивный день. Раки, позвольте себе окунуться в омут с эмоциями и головой. Львы, если у вас есть деньги и свободное время, то все это смело тратьте. Девы, растягивайте удовольствие от этого дня по максимуму. Весы, вероятность получения множества подарков очень велика. Скорпионы, если что-то не нравится, то не надо так долго это терпеть. Стрельцы, время остановиться и выдохнуть, вам нужен свежий взгляд на ситуацию. Козероги, события пойдут не по плану, но и от этого тоже получится получить удовольствие. Водолеи, вас переполняет энергия, и ей нужно срочно выйти. Рыбы, завтра от звезд вы получите запрет на работу.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Напоминаю, что за любимые треки исполнителей, которые действительно доставляют вам удовольствие и хочется слушать их снова и снова, вы можете голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. На этой неделе у нас в тройке лидеры в Temper City, на втором месте BTS, кстати, лидеры прошлой недели, ну и на втором Jennie и Tame Impala. Вот такой вот симпатичный, аппетитный набор. Если ваших любимых артистов нет в этом списке, то определенно нужно поднажать. Ну а пожелания и приветы принимаем в течение этого часа. По-прежнему в мессенджерах вы нам можно написать на номер 8-928-495-0102.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 23 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 16, завтра также без осадков и до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54, 14, 90.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Двигаемся далее и продолжаем заряжать вас любимыми хитами. Конечно же, приветственные речи тоже с удовольствием озвучу. Очередная порция уже здесь. Пишет нам Раиса. Здравствуйте, Европа Плюс. Привет, Валерия. Поздравьте, пожалуйста, от всей нашей семьи нашу любимую доченьку Софию. Пожелайте ей исполнения всех желаний. Мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты была счастлива. С днем рождения. Присоединяемся, имениннице. Огромный позитивный привет от Европы Плюс. И еще есть привет от Ильи. Хочу передать привет всем своим друзьям и родным, ну и, конечно же, всей Осетии. К этому тоже стоит присоединиться и закрепить музыкально. Впереди у нас очередная порция хитов.
1: Владикавказ онлайн.

0: На часах в студии 18:51, но я вам желаю поймать сегодня какой-нибудь особенно приятный душевный момент, и пусть в этот момент как раз-таки время замедлится. Валерия Чернова зовут меня, до скорой встречи здесь же на волнах Европа Плюс. Всем отличного отдыха и прекрасных ярких выходных.
1: Реклама.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: Европа Плюс.
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 19:00 в Москве.

0: Кейн, Европе Плюс, Бамбалио, 19 часов 19 минут в Москве, суббота, вечер, как раз самое время, чтобы устроить такую отличную Бамбалио, с чем, я надеюсь, вы займетесь в ближайшее время. Ну, у нас здесь лучшие ритмы, лучшая музыка, впереди Тима Белорусских, его стильная вещица «Мысли», также дождемся Алана Уокера и Broken Strings через пару минут.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: А нам светит огромное количество классных хитов в ближайшие 45 минут. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. А в это время Пегги Гу, It Goes Like На-На-На. Леони Калам Скотт, Stay. Слышим Риальто, No One Leaves the Discotheque Alive. И много других классных хитов. На подходе, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность и временами небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.

0: Гигу на Европе Плюс. It goes like na-na-na. Скоро будет еще больше таких танцевальных треков в нашем плейлисте. В 22.00 стартуем Residence. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же продолжаем вместе с The Second Voice. Услышим Let Me Be. И дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса. Bizarre. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в моей Леденде и Мане. Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: все хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико. Услышим Blackpink, Jump.
1: So come up with me, I'll take you high.
2: Another, talk to you. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: плюс Мичико. 21:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Отдыхаем не скучно по субботнему, по летнему и, конечно, под лучшую музыку. Впереди у нас Purple Disco Machine, услышим Substitution и Avalon Roxanne появится через пару минут. Vertigo. Дождемся на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

дискомашина Европе Плюс Substitution. Ну, дискомашину скоро будем заводить на полную мощность. Через 25 минут начнется Резиденс. Обязательно дождитесь. Много мощных электронных ритмов на подходе. Пока же впереди у нас Мизмо, Hello. И дождемся Дуа Липу и Da Baby Levitating. Скоро-скоро.

Заряжающий трек от Dua Lipa и Da Baby на Европе Плюс. Levitating. Продвигаемся далее. Очень ритмично и не скучно. Впереди у нас John Summit, слышим Crystallized. И Тимофей Бартош Бренас тоже на подходе. Heaven совсем скоро.

0: Тимофей Бартош-Бренес в финале часа Heaven. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Резиденс прямо сейчас. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіо.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье в столице.

Тот самый хит, который притягивает к себе все самое хорошее, даже музыкальные стили, которые здесь намешаны, немного хаоса, щепотка фанка и приятная диско. Видимо, все-таки в Норвегии разгадали таки формулу идеальной музыки. Это группа Депауза и хит Магнетик на Европе+. Салют всем!

0: Radio Baby, но прежде Alan Walker и дэнс-вещица Broken Strings.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

Если есть желание оставить их на первой строчке и на следующей неделе, то обязательно поддержи ребят своим голосом на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю Доминика Файка и история о тяжелом расставании Baby Doll, еще KDDK, свежую тему Bambaleo и послушаем Бруно Марса, задорную работу I Just Might.

0: Brit Awards. Ну а сейчас объединилась с одним из главных хитмейкеров планеты и, как мы слышим, абсолютно не зря. Далее с нами Айова с новинкой под названием «Мы и Naked» с солнечным классным хитом «Sweet Emotion». А кому хочется еще больше летней музыки, то уже завтра не забываем включить летний вайб на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

по-прежнему умеет удивлять, а Мартин Гаррикс умеет ловко пользоваться такими моментами и превратить все это дело в танцевальный хит. Определенно, союз неожиданный, но с безупречным чувством стиля.

0: из Лос-Анджелеса, Denver City и дебютный сингл Self-Aware.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

3 в столице. Продолжим коротать эту ночь вместе далее. Плюс к нам присоединятся Диджей Горжа и Джейсон Дерула с одним из гимнов этого лета. Мичика, еще Зара Ларсон, Lush Life. И услышим дэнс-тему Galaxy, Kungs и The Filos London через 3 минуты.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Окей, пусть ближайшие полчаса за нас говорит музыка, а точнее будут говорить Мизма.

0: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
0: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.